дезадежиона. Дни. То полетие. Топ рок-комади за всяко временско наповед. Рок-радио. Чисти рок.